Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

беду. Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины.

0: снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
0: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
0: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
0: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

счету минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена.

0: поиск. Кандагар.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Вот еще одному году конец. Годы тают, как во рту леденец.

Радио «З». За правду, за свободу, за Россию. Радио «З».

0: земля.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова, 1, улица Березовая, 2А. 29-33-99.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z.

0: Правовой ликбез.
1: Какие социальные гарантии для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и их семей расширены согласно последним изменениям в законодательстве? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Илья Ходов.
2: Принят закон, направленный на повышение социальной защищенности военнослужащих, сотрудников некоторых правоохранительных органов и членов их семей. В соответствии с федеральным законом от 4 августа 2026 года номер 328 ФЦ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, внеочередной порядок предоставления мест в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, а также в летних оздоровительных лагерях распространен на детей граждан, принимавших участие в выполнении операций на территории Российской Федерации. Прилегающих к районам проведения специальной военной операции. В федеральном законе 19 июля 2011 года номер 247 ФЗ о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации закреплено правило, согласно которому в случае тяжелой болезни сотрудника, такие как ранения, травмы, контузии, двум членам его семьи или двум близким родственникам оплачивается стоимость проезда от места их жительства до места нахождения больного и обратно один раз за все время болезни. Также принятым законом уточнены условия осуществления единовременных социальных выплат для приобретения или строительства жилого помещения.
0: Правовой ликбез.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Государство выстраивает модель подготовки специалистов для сельского хозяйства по принципу «от школы до рабочего места». В 81 регионе открыто порядка 2000 агроклассов, чтобы дети и подростки могли получить представление о будущей профессии. Ведется обновление программ подготовки специалистов для отрасли в вузах и колледжах. В этом году более 9000 студентов заключили договоры о целевом обучении и прохождении практики на предприятиях агропрома. Особое внимание уделяется поддержке преподавательского состава. Педагогам предоставляются стимулирующие выплаты, жилье и возможности для повышения квалификации. Нужно, чтобы дальнейшее развитие аграрных исследований и образования шло в плотной кооперации с отраслью. Этот подход поможет доводить научные разработки до производства конкурентоспособной продукции, а также выпускать специалистов, владеющих самыми современными технологиями и максимально востребованных на рынке труда, подчеркнул Михаил Мишустин. Глава правительства назвал технологическое развитие агропромышленного комплекса ключевой задачей на ближайшее время. Более 80% россиян ежемесячно пользуются онлайн-платформами. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Через такие сервисы люди покупают товары, заказывают доставку, такси и другие услуги. На цифровых площадках сегодня работают больше миллиона предпринимателей. С 1 октября в России действует закон о платформенной экономике, который устанавливает правила работы онлайн-сервисов. К 2030 году избыточную массу тела могут иметь до миллиарда человек. Такой прогноз озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, с конца 90-х распространенность ожирения среди взрослых в мире выросла более чем вдвое. Проблема затрагивает и детей. Каждый пятый ребенок и подросток имеет лишний вес, а каждый десятый – ожирение. Академик РАН Наталья Мокрышева подчеркнула, что это медицинская проблема. По ее словам, избыточный вес и ожирение повышают риск развития как минимум 13 видов рака. В России планируют создать национальное руководство по питанию. Оно должно появиться в следующем году, об этом сообщает Минздрав. Документ будет рассчитан как на врачей, так и на обычных граждан. В нем планируют собрать научно обоснованные рекомендации по ежедневному рациону и выбору продуктов. В Минздраве рассчитывают, что новое руководство поможет сделать советы по питанию более понятными и едиными для разных групп населения. С середины сентября на линию психологической помощи «Школа доверия» поступило более 1500 обращений. Об этом сообщили в Минпросвещение. Позвонить туда могут школьники, родители и педагоги. При этом значительная часть обращений поступает именно от детей и подростков. Специалисты работают круглосуточно и бесплатно, а содержание консультации остается конфиденциальным. Номер линии размещен на официальных ресурсах проекта и Минпросвещения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СК «Лопт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ», УГРН ИП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалист и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто». Как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Радио Z.
1: Он к тебе опоздал только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу. А прогнозы

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Государство выстраивает модель подготовки специалистов для сельского хозяйства по принципу «от школы до рабочего места». В 81 регионе открыто порядка 2000 агроклассов, чтобы дети и подростки могли получить представление о будущей профессии. Ведется обновление программ подготовки специалистов для отрасли в вузах и колледжах. В этом году более 9000 студентов заключили договоры о целевом обучении и прохождении практики на предприятиях агропрома. Особое внимание уделяется поддержке преподавательского состава. Педагогам предоставляются стимулирующие выплаты, жилье и возможности для повышения квалификации. Нужно, чтобы дальнейшее развитие аграрных исследований и образования шло в плотной кооперации с отраслью. Этот подход поможет доводить научные разработки до производства конкурентоспособной продукции, а также выпускать специалистов, владеющих самыми современными технологиями и максимально востребованных на рынке труда, подчеркнул Михаил Мишустин. Глава правительства назвал технологическое развитие агропромышленного комплекса ключевой задачей на ближайшее время. Более 80% россиян ежемесячно пользуются онлайн-платформами. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Через такие сервисы люди покупают товары, заказывают доставку, такси и другие услуги. На цифровых площадках сегодня работают больше 1 000 000 предпринимателей. С 1 октября в России действует закон о платформенной экономике, который устанавливает правила работы онлайн-сервисов. К 2030 году избыточную массу тела могут иметь до 1 000000000 человек. Такой прогноз озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, с конца 90-х распространенность ожирения среди взрослых в мире выросла более чем вдвое. Проблема затрагивает и детей. Каждый 5-й ребенок и подросток имеет лишний вес, а каждый 10-й – ожирение. Академик РАН Наталья Мокрышева подчеркнула, что это медицинская проблема. По ее словам, избыточный вес и ожирение повышают риск развития как минимум 13 видов рака. В России планируют создать национальное руководство по питанию. Оно должно появиться в следующем году, об этом сообщает Минздрав. Документ будет рассчитан как на врачей, так и на обычных граждан. В нем планируют собрать научно обоснованные рекомендации по ежедневному рациону и выбору продуктов. В Минздраве рассчитывают, что новое руководство поможет сделать советы по питанию более понятными и едиными для разных групп населения. С середины сентября на линию психологической помощи «Школа доверия» поступило более 1500 обращений. Об этом сообщили в Минпросвещение. Позвонить туда могут школьники, родители и педагоги. При этом значительная часть обращений поступает именно от детей и подростков. Специалисты работают круглосуточно и бесплатно, а содержание консультации остается конфиденциальным. Номер линии размещен на официальных ресурсах проекта и Минпросвещения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-3055-695.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию.
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Уходит день, вливаясь в век.

0: шепчет он: живите и в тихой песне про
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Радио З.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого мгновения. Домой вернешься ты, наступит светлый час, но не предашь забвению

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Валентина Кононова. Ребята, родные, держитесь, мы с вами. И пусть вас Всевышний и ангел хранит. Фашизм не пройдет, и победа за нами. Опавших героев запомнит гранит. Пусть мысли всех добрых людей оберегом, защитным для каждого будут сейчас. Стихами, концертами, автопробегом поддержим в России сегодня мы вас. Я русский, татарин, еврей и чуваши, и все, кто не назван, встаем как один. Все вместе, Россия, все вместе, мы наши. Одно у нас знамя, один у нас гимн. Мы всех будем помнить, но лучше живите, пожалуйста. Пуля пусть мимо летит. Работайте, братья, работайте всюду. Вы наша опора, защита и честь.

0: Твое и мое.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и

0: Рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Государство выстраивает модель подготовки специалистов для сельского хозяйства по принципу «от школы до рабочего места». В 81 регионе открыто порядка 2000 агроклассов, чтобы дети и подростки могли получить представление о будущей профессии. Ведется обновление программ подготовки специалистов для отрасли в вузах и колледжах. В этом году более 9000 студентов заключили договоры о целевом обучении и прохождении практики на предприятиях агропрома. Особое внимание уделяется поддержке преподавательского состава. Педагогам предоставляются стимулирующие выплаты, жилье и возможности для повышения квалификации. Нужно, чтобы дальнейшее развитие аграрных исследований и образования шло в плотной кооперации с отраслью. Этот подход поможет доводить научные разработки до производства конкурентоспособной продукции, а также выпускать специалистов, владеющих самыми современными технологиями и максимально востребованных на рынке труда, подчеркнул Михаил Мишустин. Глава правительства назвал технологическое развитие агропромышленного комплекса ключевой задачей на ближайшее время. Более 80% россиян ежемесячно пользуются онлайн-платформами. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Через такие сервисы люди покупают товары, заказывают доставку, такси и другие услуги. На цифровых площадках сегодня работают больше 1 000 000 предпринимателей. С 1 октября в России действует закон о платформенной экономике, который устанавливает правила работы онлайн-сервисов. К 2030 году избыточную массу тела могут иметь до 1 000000000 человек. Такой прогноз озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, с конца 90-х распространенность ожирения среди взрослых в мире выросла более чем вдвое. Проблема затрагивает и детей. Каждый 5-й ребенок и подросток имеет лишний вес, а каждый 10-й – ожирение. Академик РАН Наталья Мокрышева подчеркнула, что это медицинская проблема. По ее словам, избыточный вес и ожирение повышают риск развития как минимум 13 видов рака. В России планируют создать национальное руководство по питанию. Оно должно появиться в следующем году, об этом сообщает Минздрав. Документ будет рассчитан как на врачей, так и на обычных граждан. В нем планируют собрать научно обоснованные рекомендации по ежедневному рациону и выбору продуктов. В Минздраве рассчитывают, что новое руководство поможет сделать советы по питанию более понятными и едиными для разных групп населения. С середины сентября на линию психологической помощи «Школа доверия» поступило более 1500 обращений. Об этом сообщили в Минпросвещение. Позвонить туда могут школьники, родители и педагоги. При этом значительная часть обращений поступает именно от детей и подростков. Специалисты работают круглосуточно и бесплатно, а содержание консультации остается конфиденциальным. Номер линии размещен на официальных ресурсах проекта и Минпросвещения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 320-310-3055-695.
2: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова. Теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Вячеслав Чен. Слушаем песню «Впереди победа». Приближаем ее.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: моя, это моя, это моя родина.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Героям специальной военной операции посвящается Дмитрий Охременко. Своих не бросаем. Своих не бросаем. Всего лишь три слова, но в них всей истории вечная суть. И братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем. В устах президента слова зазвучали, как жизнь и призыв. Лишь в них отражается отблеск момента средь мира, что часто безумно фальшив. Своих не бросаем, мы в армию верим. Лишь верой и правдой Россия сильна. И силы душевной вовек не измерить. Мы русские, с нами родная страна. Своих не бросаем, как дед в 45-м. Мы снова с победой вернемся домой. Для русских людей вечно Родина свята. Мы связаны с нею навеки судьбой. Своих не бросаем, в том сила державы. Наш разум силен и не дрогнет рука. С Россией вовеки лишь вера и слава. Душа наша с Богом, победа близка!

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 117 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 16 округам. Противник совершил 15 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбито и подавлено 156 беспилотников. Во время атаки ВСУ в Валуйском округе погибла девочка 11 лет. Выражаем искренние соболезнования родным. В Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Ракитянском округах пострадали 9 человек, в том числе девочка 11 лет. Необходимая медицинская помощь оказывается. В Белгородской области создан запас из более 5000 резервных источников снабжения электрической энергией. Их разместили в котельных, на объектах водоканала, в больницах и соцучреждениях. Готовность объектов инфраструктуры к зиме проверил Александр Шуваев. В прошлом году на 1,3 миллиарда рублей смонтировали 69 блочно-модульных котельных. Они работают в медучреждениях, пунктах обогрева, временного размещения и на соцобъектах. В этом году из федерального бюджета выделили 5,4 миллиарда рублей. На них установят 70 БМК общей мощностью свыше 458 мегаватт. С их помощью смогут отапливать более 1000 объектов. В регион уже поступили 8 таких котельных. 2 подключены, еще 6 запустят до 23 октября, остальные до 1 декабря. Губернатор рассказал о ходе дорожных работ в Белгороде. На дороге Красноармейская Юго-Западная протяженностью более 2 километров будет обустроена 4-полосная проезжая часть, тротуары и велодорожки, барьерные ограждения, новые остановки и освещение. На участке появится и умный светофор. Строят транспортную развязку с путепроводом через железную дорогу. Обновлены инженерные сети, идет устройство подпорных стен и насыпи, погружение свай. Понимаю, что строительство создает временные неудобства. Благодарю за терпение. Работы идут по графику. Задача завершить все в срок и с высоким качеством, подчеркнул Шуваев. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и будут завершены до конца 2027 года. 9 октября в Белгороде пройдет проверка системы оповещения. С 10 до 10.44 в городе запустят уличные громкоговорители и сирены. Также с 10.43 до 10.44 теле- и радиоканалы прервут вещание для трансляции проверочного сообщения. Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС по телефону 112. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра,

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Правовой ликбез.
2: Какие социальные гарантии для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и их семей расширены согласно последним изменениям в законодательстве? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Илья Ходов.
3: Принят закон, направленный на повышение социальной защищенности военнослужащих, сотрудников некоторых правоохранительных органов и членов их семей. В соответствии с федеральным законом от 4 августа 2026 года номер 328 ФЦ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, внеочередной порядок предоставления мест в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, а также в летних оздоровительных лагерях распространен на детей граждан, принимавших участие в выполнении операций на территории Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. В федеральном законе 19 июля 2011 года номер 247 ФЗ о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации закреплено правило, согласно которому в случае тяжелой болезни сотрудника, такие как ранения, травмы, контузии, двум членам его семьи или двум близким родственникам оплачивается стоимость проезда от места их жительства до места нахождения больного и обратно один раз за все время болезни. Также принятым законом уточнены условия осуществления единовременных социальных выплат для приобретения или строительства жилого помещения.
1: Правовой ликбез.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 117 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 16 округам. Противник совершил 15 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбито и подавлено 156 беспилотников. Во время атаки ВСУ в Валуйском округе погибла девочка 11 лет. Выражаем искренние соболезнования родным. В Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Ракитянском округах пострадали 9 человек, в том числе девочка 11 лет. Необходимая медицинская помощь оказывается. В Белгородской области создан запас из более 5000 резервных источников снабжения электрической энергией. Их разместили в котельных, на объектах водоканала, в больницах и соцучреждениях. Готовность объектов инфраструктуры к зиме проверил Александр Шуваев. В прошлом году на 1,3 миллиарда рублей смонтировали 69 блочно-модульных котельных. Они работают в медучреждениях, пунктах обогрева, временного размещения и на соцобъектах. В этом году из федерального бюджета выделили 5,4 миллиарда рублей. На них установят 70 БМК общей мощностью свыше 458 мегаватт. С их помощью смогут отапливать более 1000 объектов. В регион уже поступили 8 таких котельных. 2 подключены, еще 6 запустят до 23 октября, остальные до 1 декабря. Губернатор рассказал о ходе дорожных работ в Белгороде. На дороге Красноармейская Юго-Западная протяженностью более 2 километров будет обустроена 4-полосная проезжая часть, тротуары и велодорожки, барьерные ограждения, новые остановки и освещение. На участке появится и умный светофор. Строят транспортную развязку с путепроводом через железную дорогу. Обновлены инженерные сети, идет устройство подпорных стен и насыпи, погружение свай. Понимаю, что строительство создает временные неудобства. Благодарю за терпение. Работы идут по графику. Задача завершить все в срок и с высоким качеством, подчеркнул Шуваев. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и будут завершены до конца 2027 года. 9 октября в Белгороде пройдет проверка системы оповещения. С 10 до 10.44 в городе запустят уличные громкоговорители и сирены. Также с 10.43 до 10.44 теле- и радиоканалы прервут вещание для трансляции проверочного сообщения. Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС по телефону 112. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-0055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
5: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Средства материнского капитала в будущем могут разрешить использовать для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщили в Госдуме. Запрос исходит от родителей уже давно. По мнению парламентариев, реализовать инициативу можно было бы через прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами. Транспорт предлагался бы по льготной стоимости с оплатой сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Идею предоставления автомобилей многодетным гражданам ранее поддерживал и Владимир Путин, однако практический запуск программы требует готовности производственных мощностей к увеличению объемов продаж. Россиянам следует оценивать риски инфекции при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки, зика, денге и чикунгунья. Роспотребнадзор выразил готовность оказать содействие Соединенным Штатам в борьбе со вспышками инфекционных болезней. По данным ведомства, за последние недели в США осложнилась ситуация с корью. Центробанк с вероятностью 60% сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября. Шансы на ее снижение на 25-50 базисных пунктов составляют 25%, на повышение 15%. Такой прогноз сделали экономисты. Они отметили, что главным аргументом в пользу паузы остается повышенное инфляционное давление. Дополнительными факторами станут параметры бюджета и высокая активность корпоративного кредитования. В сентябре Центробанк предупреждал, что при более сильном бюджетном импульсе может потребоваться жесткая денежно-кредитная политика. Первое школьное телевидение планируют запустить по всей России. Оно будет состоять из коротких беззвучных роликов о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Школьное телевидение». Главная цель проекта – получение детьми полезной информации на переменах. Школьное телевидение будет проходить апробацию в 15 регионах России. Беззвучные ролики будут идти на школьных экранах меньше минуты и содержать минимум текста. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 25-06-06.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
8: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
9: 29-33-99.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Средства материнского капитала в будущем могут разрешить использовать для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщили в Госдуме. Запрос исходит от родителей уже давно. По мнению парламентариев, реализовать инициативу можно было бы через прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами. Транспорт предлагался бы по льготной стоимости с оплатой сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Идею предоставления автомобилей многодетным гражданам ранее поддерживал и Владимир Путин, однако практический запуск программы требует готовности производственных мощностей к увеличению объемов продаж. Россиянам следует оценивать риски инфекции при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки, зика, денге и чикунгунья. Роспотребнадзор выразил готовность оказать содействие Соединенным Штатам в борьбе со вспышками инфекционных болезней. По данным ведомства, за последние недели в США осложнилась ситуация с корью. Центробанк с вероятностью 60% сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября. Шансы на ее снижение на 25-50 базисных пунктов составляют 25%, на повышение 15%. Такой прогноз сделали экономисты. Они отметили, что главным аргументом в пользу паузы остается повышенное инфляционное давление. Дополнительными факторами станут параметры бюджета и высокая активность корпоративного кредита. В сентябре Центробанк предупреждал, что при более сильном бюджетном импульсе может потребоваться жесткая денежно-кредитная политика. Первое школьное телевидение планируют запустить по всей России. Оно будет состоять из коротких беззвучных роликов о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Школьное телевидение». Главная цель проекта – получение детьми полезной информации на переменах. Школьное телевидение будет проходить апробацию в 15 регионах России. Беззвучные ролики будут идти на школьных экранах меньше минуты и содержать минимум текста. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

протянули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует и мог, закапали с веток березы. Людей благодарные слезы.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 миллилитров 279,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: и березки твои обниму. И меня нет на свете счастливее, потому что в России живу.
1: Правовой ликбез.
2: Какие социальные гарантии для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и их семей расширены согласно последним изменениям в законодательстве? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Илья Ходов.
3: Принят закон, направленный на повышение социальной защищенности военнослужащих, сотрудников некоторых правоохранительных органов и членов их семей. В соответствии с федеральным законом от 4 августа 2026 года номер 328 ФЦ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, внеочередной порядок предоставления мест в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, а также в летних оздоровительных лагерях распространен на детей граждан, принимавших участие в выполнении операций на территории Российской Федерации. Прилегающих к районам проведения специальной военной операции. В федеральном законе 19 июля 2011 года номер 247 ФЗ о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации закреплено правило, согласно которому в случае тяжелой болезни сотрудника, такие как ранения, травмы, контузии, двум членам его семьи или двум близким родственникам оплачивается стоимость проезда от места их жительства до места нахождения больного и обратно один раз за все время болезни. Также принятым законом уточнены условия осуществления единовременных социальных выплат для приобретения или строительства жилого помещения.
1: Правовой ликбез.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Дроны ВСУ атаковали 4 белгородских муниципалитета. Ранен человек. В Грайворонском округе в селе Гороподол из-за атаки беспилотника у мужчины осколочные ранения мягких тканей головы. В Белгородском округе в селе Красный Октябрь от ударов дронов повреждены кровли, остекление 2 частных домов и 2 соцобъектов. В Шебекино беспилотник атаковал коммерческий объект, разбиты окна и фасад. От взрыва второго дрона повреждены машина и остекление квартиры в многоквартирном доме. Из-за еще одного дрона на территории предприятия произошло возгорание, его ликвидируют пожарные расчеты. В поселке Маслово-Пристань Шебекинского округа при детонации беспилотника загорелось оборудование коммерческого объекта. Возгорание потушено. Повреждены 4 автомобиля. В селе Новая Доволжанка при атаке дрона загорелся частный дом. В Валуйском округе в селе Аркатово при ударе дрона поврежден объект инфраструктуры. Более 260 тысяч рублей направлено на адресную материальную помощь студенческим семьям Белгородской области с начала 2026 года. На территории региона студенческим семьям, имеющим детей, и одиноким матерям, обучающимся в образовательных организациях, оказывается ежемесячная адресная материальная поддержка в размере 1400 рублей. Она выплачивается одному из родителей студенческой семьи или одинокой маме на каждого несовершеннолетнего ребенка. Заявление о назначение поддержки подается в образовательную организацию. Подробную информацию о мере поддержки можно получить на портале «Социальный навигатор». Всесторонняя помощь родителям, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей – задачи нацпроекта «Семья». Этому способствуют и региональные меры поддержки. На отдых к морю отправилась очередная группа детей. 750 школьников из Староскольского и Белгородского округов, рассказал губернатор. Они поехали в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края. Всего на сегодняшний день уже отдохнули или продолжают оздоравливаться у моря порядка 15 850 белгородских детей. Такая возможность появилась благодаря решению о выделении более миллиарда рублей из федерального бюджета. Многоквартирный дом в Белгороде, пострадавший от удара беспилотника в ночь с 8 на 9 августа, восстановят до конца декабря. В доме был разрушен технический этаж, колонна, парапеты, кровля, пострадали жилые помещения. По фасаду ведутся работы. Площадь повреждения около 1500 квадратных метров. Сделано около 500 квадратов. Работают 2 звена, ведутся восстановительные работы и по отделке помещений, сообщили в мэрии. В Яковлевском округе продолжается сезон сбора яблок. Садоводы округа собрали уже 3500 тонн плодов. Показатель демонстрирует стабильную работу хозяйства округа и благоприятные климатические условия для садоводства в текущем году. Лидером по объемам урожая выступает компания «Сады Белогорья». На текущий момент предприятие собрало более 3000 тонн яблок. Такой результат подчеркивает значимость компании для агропромышленного комплекса региона и ее вклад в обеспечение рынка качественной плодовой продукцией. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Череда Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Город-герой – Новороссийск. Здесь слава армии и флота из тысяч подвигов слилась навеки в памяти народа.
2: Новороссийск – город, названный в честь отчизны, прошел путь от военного форпоста до крупного промышленного центра. Он стоит на берегу Цемесской бухты Черного моря.
1: Его история началась 12 сентября 1838 года, когда эскадра Михаила Лазарева высадила десант на развалинах турецкой крепости Суджук-Кале. Здесь заложили новое укрепление – Новороссийск.
2: С началом Крымской войны русский флот оказался заперт в Севастополе. Черноморское побережье осталось беззащитным перед англо-французской эскадрой.
1: 8 января 1855 года в Цемесскую бухту вошли 5 вражеских кораблей. Гарнизон под командованием генерала Александра Дебу с устаревшими орудиями не отвечал на обстрел. И только когда враг подошел ближе, открыл прицельный огонь. Союзная эскадра получила повреждения и ушла.
2: Но даже эта небольшая победа не спасла Россию от поражения в войне. По Парижскому мирному договору 1856 года все прибрежные укрепления и флот уничтожили. Гарнизон покинул город.
1: Однако спустя 10 лет Новороссийск возродился. Население выросло, в основном за счет людей, бежавших от турецкого ига. Появилось новое военное укрепление – станица Константиновская.
2: К началу 40-х годов 20 века в Новороссийске жили уже почти 100 тысяч человек. Город стал крупным индустриальным и портовым центром.
1: Война грянула неожиданно. 22 июня 1941 года здесь должен был пройти праздник открытия дворца цементников. Вместо торжественных речей и музыки люди услышали обращение Молотова.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
2: Весть о нападении вызвала патриотический подъем. На заводах прошли митинги. В военкомат обратились 5000 добровольцев.
1: Первую воздушную тревогу объявили в ночь на 23 июня. Ввели полную светомаскировку. Всех жителей от 16 до 60 лет обязали пройти курсы ПВО. Сформировали 2 истребительных батальона, полк народного ополчения, партизанские отряды и подпольные группы.
2: К началу июля поступило более 1200 заявлений от девушек. Они просились на фронт медсестрами и санитарками. Рабочие цементного завода «Пролетарий» и станции «Новороссийск» предложили отчислять однодневный заработок в фонд обороны, а также сдавать ценности и облигации.
1: Первые бомбы упали на город вечером 30 августа, а первая массированная бомбардировка случилась 2 ноября. До 30 самолетов, больше 50 фугасных бомб и мин. Были убитые и раненые.
2: В ноябре 1941 года в Новороссийск перевели основной штаб Черноморского флота, и город стал ключевой военно-морской базой. На укрепление бросили все силы. Построили более 200 огневых точек и командных пунктов, полосы препятствий. Сам порт оборудовали для боя.
1: Промышленность переключилась на военные рельсы. Цементные заводы выпускали противотанковые надолбы и цемент для укреплений. Красный двигатель делал минометы, автоматы и мины. Вагоноремонтный завод строил санитарные и бронепоезда. Судоремонтники чинили боевые корабли и переоборудовали гражданские суда. Мужчин у станков заменили женщины и подростки. Они работали по 20 часов в сутки.
2: Новороссийск стал важнейшим транспортным узлом. Принимал эвакуированных, снабжал осажденные Одессу и Севастополь. С приближением фронта в июле 1942 года оборудование ключевых заводов начали вывозить вглубь страны.
1: 19 августа 1942 года немецкие войска пошли в решительное наступление, чтобы захватить порт и открыть путь на Кавказ. 47-я армия и моряки-черноморцы приняли тяжелые бои на подступах к городу.
2: Несмотря на ожесточенное сопротивление, к 11 сентября советские войска оставили большую часть Новороссийска, закрепившись только на окраинах.
1: В оккупированной части города гитлеровцы творили чудовищные зверства. Расстреливали мирных жителей. В застенках гестапо замучили около 7 тысяч человек. Более 32 тысяч угнали на каторгу в Германию.
2: Враги целенаправленно разрушали промышленность и инфраструктуру. Все цементные, судо- и вагоноремонтные заводы, элеватор, школы, больницы, театр и краеведческий музей лежали в руинах.
1: Одна из самых ярких страниц обороны Новороссийска – плацдарм «Малая земля». В ночь на 4 февраля 870 морских пехотинцев под командованием майора Цезаря Куникова высадились на берегу Цемесской бухты у поселка Станичка и захватили небольшой пятачок.
2: Через полтора часа подошла вторая группа, затем еще одна. Участок расширили до 4 километров по фронту и 2,5 в глубину. Через 5 дней здесь уже находилось почти 17 тысяч солдат и офицеров. Плацдарм не только отстояли, но и увеличили. К 10 февраля освободили Мысхака, Алексина и 14 южных кварталов Новороссийска.
1: Этот клочок земли стал главной целью немецких атак. Враг бросил против защитников крупные силы пехоты и танков. Авиация совершала непрерывные налеты. В среднем на каждого нашего бойца обрушили более тонны снарядов и бомб. На Малой земле не осталось ничего живого. Но советские воины продолжали сражаться. Они удерживали плацдарм 225 дней и превратили его в огромную могилу для гитлеровцев. За мужество при обороне Малой земли 21 нашему защитнику присвоили звание «Герой Советского Союза».
2: В оккупированной части города действовали подпольные группы. Они вели разведку, распространяли листовки, наносили удары по врагу. Одна из самых известных – группа Степана Островерхова. Подпольщики снабжали жителей фиктивными документами, спасая от угона в Германию. Но группа была раскрыта из-за предательства и почти всех расстреляли.
1: Летом 1943 года Красная Армия развернула мощное наступление на центральном и юго-западном направлениях, что помогло возобновить активные бои на Северном Кавказе. Советские войска вплотную подошли к Новороссийску.
2: Немецкое командование считало город ключом к своей голубой линии и превратило его и окрестные высоты в мощный узел обороны. В черте города и порта построили более 300 укреплений, установили около 30 тысяч мин и фугасов, создали 5 линий траншей.
1: Освобождение началось 10 сентября 1943 года. Это была кульминация Новороссийско-Таманской наступательной операции.
2: В порту высадили мощный десант. Моряки-черноморцы захватили плацдарм, завязались ожесточенные уличные бои. В ночь на 16 сентября советские войска со стороны Малой земли прорвали оборону и соединились с десантниками. К 10 утра 16 сентября Новороссийск полностью очистили от захватчиков. В Москве прогремел салют. 12 артиллерийских залпов и 124 орудий.
1: Освобожденный город представлял собой страшное зрелище. Он был разрушен. Улицы пусты. Встречать победителей было правильно.

0: порт.
1: Активно строили жилье, восстанавливали центральные улицы. В 50-х годах открылись школы, больницы, снова заработал трамвай.
0: Новороссийск помнит своих героев. Десантников, подпольщиков, простых жителей, переживших ужасы войны. Мемориалы на Малой Земле и в Долине Смерти, Площадь Героев, братские могилы, памятники морякам и ополченцам увековечивают их подвиги, напоминая о цене Великой Победы.
1: За стойкость, мужество и героизм в 1966 году Новороссийск наградили орденом Отечественной войны первой степени, а в 1973 присвоили почетное звание «Город-герой».
0: Поэт Борис Васильев посвятил городу свое стихотворение «У вечного огня в Новороссийске». У города нету парадного блеска, хоть скверы, как стрелы прямые, легли. Печальная слава у бухты Цимеской и слава большая у Малой Земли. Над этой землей преклонялись знамена, как слезы по ним дождевая вода. И пятипалые листья у кленов ладонями кажутся павших солдат. Стою и молчу, все слова мелковаты, а нужных я сердцем пока не нашел. Мне кажется, просто уснули ребята, и время другое над ними прошло. Здесь море и горы, и солнце в зените, но с нам этим крепким не будет конца. И чудится мне, что в холодном граните солдатские, жаркие, бьются сердца.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Дроны ВСУ атаковали 4 белгородских муниципалитета. Ранен человек. В Грайворонском округе в селе Гороподол из-за атаки беспилотника у мужчины осколочные ранения мягких тканей головы. В Белгородском округе в селе Красный Октябрь от ударов дронов повреждены кровли, остекление 2 частных домов и 2 соцобъектов. В Шебекино беспилотник атаковал коммерческий объект, разбиты окна и фасад. От взрыва второго дрона повреждены машина и остекление квартиры в многоквартирном доме. Из-за еще одного дрона на территории предприятия произошло возгорание, его ликвидируют пожарные расчеты. В поселке Маслово-Пристань Шебекинского округа при детонации беспилотника загорелось оборудование коммерческого объекта. Возгорание потушено. Повреждены 4 автомобиля. В селе Новая Доволжанка при атаке дрона загорелся частный дом. В Валуйском округе в селе Аркатово при ударе дрона поврежден объект инфраструктуры. Более 260 тысяч рублей направлено на адресную материальную помощь студенческим семьям Белгородской области с начала 2026 года. На территории региона студенческим семьям, имеющим детей, и одиноким матерям, обучающимся в образовательных организациях, оказывается ежемесячная адресная материальная поддержка в размере 1400 рублей. Она выплачивается одному из родителей студенческой семьи или одинокой маме на каждого несовершеннолетнего ребенка. Заявление о назначение поддержки подается в образовательную организацию. Подробную информацию о мере поддержки можно получить на портале «Социальный навигатор». Всесторонняя помощь родителям, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей – задачи нацпроекта «Семья». Этому способствуют и региональные меры поддержки. На отдых к морю отправилась очередная группа детей. 750 школьников из Староскольского и Белгородского округов, рассказал губернатор. Они поехали в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края. Всего на сегодняшний день уже отдохнули или продолжают оздоравливаться у моря порядка 15 1850 белгородских детей. Такая возможность появилась благодаря решению о выделении более миллиарда рублей из федерального бюджета. Многоквартирный дом в Белгороде, пострадавший от удара беспилотника в ночь с 8 на 9 августа, восстановят до конца декабря. В доме был разрушен технический этаж, колонна, парапеты, кровля, пострадали жилые помещения. По фасаду ведутся работы. Площадь повреждения около 1500 квадратных метров. Сделано около 500 квадратов. Работают 2 звена, ведутся восстановительные работы и по отделке помещений, сообщили в мэрии. В Яковлевском округе продолжается сезон сбора яблок. Садоводы округа собрали уже 3500 тонн плодов. Показатель демонстрирует стабильную работу хозяйства округа и благоприятные климатические условия для садоводства в текущем году. Лидером по объемам урожая выступает компания «Сады Белогорья». На текущий момент предприятие собрало более 3000 тонн яблок. Такой результат подчеркивает значимость компании для агропромышленного комплекса региона и ее вклад в обеспечение рынка качественной плодовой продукцией. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-0055-695.
2: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Дорог республики, солдат.
1: Радио «Зэ». Звук Отечества, что громок и понятен.

0: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.
1: Наверное, сильно ты устал от алчности, сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Метеор, буря 32 на связь.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Юбилейная.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс Сет Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. Сет Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Атака на танкер в Черном море не привела к экологическим проблемам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нефть из поврежденного судна полностью выгорела и фактически не нанесла вреда окружающей среде. Инцидент произошел 6 октября. Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии, перевозивший нефть, подвергся атаке безэкипажных катеров. После этого в Сочи временно закрывали пляжи и начали контролировать состояние воды и воздуха. Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы в 2027 году на 6,8%. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он уточнил, что по фактической инфляции проиндексируют свыше 40 выплат. В частности, с 1 февраля 2027 года размер материнского капитала тоже увеличится на 6,8%. Таким образом, его размер на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала мат-капитал. Отдельно министр упомянул корпоративные программы поддержки. По его словам, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 миллиона рублей установили уже 227 предприятий из разных отраслей. Со следующего года в России изменятся правила работы для стажеров. С 1 марта им будут положены зарплата не ниже МРОТ, больничные и отпуск, а также наставник и другие трудовые гарантии. Об этом рассказали в Госдуме. Стажером будет считаться человек, который уже получил образование, продолжает учиться или проходит переподготовку. После окончания такого договора работодатель должен будет либо завершить сотрудничество, либо оформить сотрудника уже на общих основаниях. Правительство учредило две именные стипендии для студентов технических специальностей. Об этом на заседании Кабмина сообщил Михаил Мишустин. Стипендия имени Игоря Курчатова предназначена для тех, кто изучает физику и радиохимию. Выплату имени Анатолия Александрова будут присуждать обучающимся в области ядерной, электро- и теплоэнергетики. Студентам предусмотрено 30 тысяч рублей в месяц, аспирантам 50 тысяч. Стипендии будут назначать ежегодно, начиная с этого года. 134 года назад родилась поэтесса Марина Цветаева. Для российской литературы она стала настоящим феноменом. После выхода первого сборника «Вечерний альбом» творчество Цветаевой сразу же получило признание. Ее наследие впечатляет: 17 поэм, 8 стихотворных драм, автобиографическая, мемуарная, историко-литературная и философско-критическая проза. Именно Марине Ивановне мы обязаны незабвенными строками. «Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте счастливы!

0: Радио Z.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: конечно, дома! Вызываю, отвечаете, здравствуй, это я.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-0055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 миллилитров 279,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

79-м, военной тайной спрятан. Полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и походы, огнем войны дышала долина Чарикар. Зеленку штурмовали и духи призывали на головы десанта.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Россия, Родина святая, люблю тебя я всей душой. Россия, ты обитель рая, горжусь великую страной. От запада до поднебесной, сиянием северных ночей, природа красоты чудесной. Земля родная, нет милей. Народ России мудрый, честный, веками доблесть показал. В суровых битвах победитель дух, волю, силу показал.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Завершается капремонт подземного перехода «Энергомаш» в Белгороде. Валентин Демидов проверил ход работ на объекте. Готовность 78%. Заменили плиты перекрытия входов и восстановили дренаж, переустроили ступени на трех спусках. В северной части плитка, инженерные коммуникации, облицовка композитом, освещение. Смонтировали два навеса, благоустроили территорию. Полностью обновили ливневую канализацию и заменили насосное оборудование. В переходе установили подъемники для маломобильных граждан. Архитекторы постарались сделать проект ярким и символичным. Тематика отражена в отделке стен. На ремонт перехода направили более 53 миллионов рублей. В Борисовке завершено благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по улице Советской, которое проводилось в рамках программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Специалисты обновили асфальтовое покрытие и провели общее озеленение территории. Решился вопрос и с парковочным пространством. Особый вклад внесли сами жители. Их трудовое участие, разработка грунта, подгрунтовочные работы, уборка и высадка растений стало неотъемлемой частью реализации проекта. Для юных жителей двора предусмотрели уголок для занятий спортом и игр. Специальное оборудование смогли приобрести за счет экономии денежных средств по основным видам работ. На благоустройство территории направлено более 3 миллионов рублей. Напомним, в этом году в регионе в рамках программы реализуют 137 проектов. В БГТУ имени Шухова создали робота-логиста для заводских цехов. Команда ученых разработала автономную платформу, которая сама перевозит детали, заготовки и инструменты между станками и складом. Это нужно, чтобы освободить людей от монотонной работы. Пока робот возит грузы, специалисты могут заниматься наладкой оборудования и контролем качества. Платформа оснащена лазерной локацией и камерами. Она строит цифровую карту цеха, считывает QR-коды на оборудование и сама прокладывает маршрут. Если на пути человек или тележка, снизит скорость, объедет или остановится. Если привычный проход занят, мгновенно перестроит маршрут. Экспериментальный образец уже готов и прошел базовые тесты. Следующий этап – испытания в реальных условиях производства. Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030». На 4 улицах в микрорайоне «Новая жизнь» в Белгороде на 2 дня отключат горячее водоснабжение. Специалисты будут ремонтировать участок тепловой магистрали в районе Ботанического сада. Горячей воды не будет с 22 часов 9 октября до полуночи 11 октября по адресам улицы Семейная, Каштановая, улица Механизаторов, дом 10А, улица Сумская, дом 168. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-0055-695.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
7: 29-33-99.
8: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
9: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Щедрые цены в нашем Доброцене.
11: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 мл. 279,90.
12: Цены для магазинов Белгородской области.
13: Сроки акции.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Город-герой – Новороссийск. Здесь слава армии и флота из тысяч подвигов слилась навеки в памяти народа.
2: Новороссийск – город, названный в честь отчизны, прошел путь от военного форпоста до крупного промышленного центра. Он стоит на берегу Цемесской бухты Черного моря.
1: Его история началась 12 сентября 1838 года, когда эскадра Михаила Лазарева высадила десант на развалинах турецкой крепости Суджук-Кале. Здесь заложили новое укрепление – Новороссийск.
2: С началом Крымской войны русский флот оказался заперт в Севастополе. Черноморское побережье осталось беззащитным перед англо-французской эскадрой.
1: 8 января 1855 года в Цемесскую бухту вошли 5 вражеских кораблей. Гарнизон под командованием генерала Александра Дебу с устаревшими орудиями не отвечал на обстрел. И только когда враг подошел ближе, открыл прицельный огонь. Союзная эскадра получила повреждения и ушла.
2: Но даже эта небольшая победа не спасла Россию от поражения в войне. По Парижскому мирному договору 1856 года все прибрежные укрепления и флот уничтожили. Гарнизон покинул город.
1: Однако спустя 10 лет Новороссийск возродился. Население выросло, в основном за счет людей, бежавших от турецкого ига. Появилось новое военное укрепление – станица Константиновская.
2: К началу 40-х годов 20 века в Новороссийске жили уже почти 100 тысяч человек. Город стал крупным индустриальным и портовым центром.
1: Война грянула неожиданно. 22 июня 1941 года здесь должен был пройти праздник открытия дворца цементников. Вместо торжественных речей и музыки люди услышали обращение Молотова.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
2: Весть о нападении вызвала патриотический подъем. На заводах прошли митинги. В военкомат обратились 5000 добровольцев.
1: Первую воздушную тревогу объявили в ночь на 23 июня. Ввели полную светомаскировку. Всех жителей от 16 до 60 лет обязали пройти курсы ПВО. Сформировали 2 истребительных батальона, полк народного ополчения, партизанские отряды и подпольные группы.
2: К началу июля поступило более 1200 заявлений от девушек. Они просились на фронт медсестрами и санитарками. Рабочие цементного завода «Пролетарий» и станции «Новороссийск» предложили отчислять однодневный заработок в фонд обороны, а также сдавать ценности и облигации.
1: Первые бомбы упали на город вечером 30 августа, а первая массированная бомбардировка случилась 2 ноября. До 30 самолетов, больше 50 фугасных бомб и мин. Были убитые и раненые.
2: В ноябре 1941 года в Новороссийск перевели основной штаб Черноморского флота, и город стал ключевой военно-морской базой. На укрепление бросили все силы. Построили более 200 огневых точек и командных пунктов, полосы препятствий. Сам порт оборудовали для боя.
1: Промышленность переключилась на военные рельсы. Цементные заводы выпускали противотанковые надолбы и цемент для укреплений. Красный двигатель делал минометы, автоматы и мины. Вагоноремонтный завод строил санитарные и бронепоезда. Судоремонтники чинили боевые корабли и переоборудовали гражданские суда. Мужчин у станков заменили женщины и подростки. Они работали по 20 часов в сутки.
2: Новороссийск стал важнейшим транспортным узлом. Принимал эвакуированных, снабжал осажденные Одессу и Севастополь. С приближением фронта в июле 1942 года оборудование ключевых заводов начали вывозить вглубь страны.
1: 19 августа 1942 года немецкие войска пошли в решительное наступление, чтобы захватить порт и открыть путь на Кавказ. 47-я армия и моряки-черноморцы приняли тяжелые бои на подступах к городу.
2: Несмотря на ожесточенное сопротивление, к 11 сентября советские войска оставили большую часть Новороссийска, закрепившись только на окраинах.
1: В оккупированной части города гитлеровцы творили чудовищные зверства. Расстреливали мирных жителей. В застенках гестапо замучили около 7 тысяч человек. Более 32 тысяч угнали на каторгу в Германию.
2: Враги целенаправленно разрушали промышленность и инфраструктуру. Все цементные, судо- и вагоноремонтные заводы, элеватор, школы, больницы, театр и краеведческий музей лежали в руинах.
1: Одна из самых ярких страниц обороны Новороссийска – плацдарм «Малая земля». В ночь на 4 февраля 870 морских пехотинцев под командованием майора Цезаря Куникова высадились на берегу Цемесской бухты у поселка Станичка и захватили небольшой пятачок.
2: Через полтора часа подошла вторая группа, затем еще одна. Участок расширили до 4 километров по фронту и 2,5 в глубину. Через 5 дней здесь уже находилось почти 17 тысяч солдат и офицеров. Плацдарм не только отстояли, но и увеличили. К 10 февраля освободили Мысхака, Алексина и 14 южных кварталов Новороссийска.
1: Этот клочок земли стал главной целью немецких атак. Враг бросил против защитников крупные силы пехоты и танков. Авиация совершала непрерывные налеты. В среднем на каждого нашего бойца обрушили более тонны снарядов и бомб. На Малой земле не осталось ничего живого. Но советские воины продолжали сражаться. Они удерживали плацдарм 225 дней и превратили его в огромную могилу для гитлеровцев. За мужество при обороне Малой земли 21 нашему защитнику присвоили звание «Герой Советского Союза».
2: В оккупированной части города действовали подпольные группы. Они вели разведку, распространяли листовки, наносили удары по врагу. Одна из самых известных – группа Степана Островерхова. Подпольщики снабжали жителей фиктивными документами, спасая от угона в Германию. Но группа была раскрыта из-за предательства и почти всех расстреляли.
1: Летом 1943 года Красная Армия развернула мощное наступление на центральном и юго-западном направлениях, что помогло возобновить активные бои на Северном Кавказе. Советские войска вплотную подошли к Новороссийску.
2: Немецкое командование считало город ключом к своей голубой линии и превратило его и окрестные высоты в мощный узел обороны. В черте города и порта построили более 300 укреплений, установили около 30 тысяч мин и фугасов, создали 5 линий траншей.
1: Освобождение началось 10 сентября 1943 года. Это была кульминация Новороссийско-Таманской наступательной операции.
2: В порту высадили мощный десант. Моряки-черноморцы захватили плацдарм, завязались ожесточенные уличные бои. В ночь на 16 сентября советские войска со стороны Малой земли прорвали оборону и соединились с десантниками. К 10 утра 16 сентября Новороссийск полностью очистили от захватчиков. В Москве прогремел салют. 12 артиллерийских залпов из 124 орудий.
1: Освобожденный город представлял собой страшное зрелище. Он был разрушен. Улицы пусты. Встречать победителей было практически некому.
2: Перед отступлением гитлеровцы заминировали здания, подвалы, дымоходы. Только к 18 октября 1943 года обнаружили и обезвредили 40 тысяч мин и фугасов.
1: 1 ноября 1945 года Совнарком включил Новороссийск в список 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению.
2: Огромными усилиями возродили судостроительный, цементный и шиферный заводы, мебельную фабрику и морской порт.
1: Активно строили жилье, восстанавливали центральные улицы. В 50-х годах открылись школы, больницы, снова заработал трамвай.
2: Новороссийск помнит своих героев – десантников, подпольщиков, простых жителей, переживших ужасы войны. Мемориалы на Малой Земле и в Долине Смерти, Площадь Героев, братские могилы, памятники морякам и ополченцам увековечивают их подвиги, напоминая о цене великой победы.
1: За стойкость, мужество и героизм в 1966 году Новороссийск наградили орденом Отечественной войны первой степени, а в 1973 присвоили почетное звание «Город-герой».
2: Поэт Борис Васильев посвятил городу свое стихотворение «У вечного огня в Новороссийске». У города нету парадного блеска, хоть скверы, как стрелы прямые, легли. Печальная слава у бухты Цемеской и слава большая у малой земли. Над этой землей преклонялись знамена, как слезы по ним дождевая вода. И пятипалые листья у кленов ладонями кажутся павших солдат. Стою и молчу, все слова мелковаты, а нужных я сердцем пока не нашел. Мне кажется, просто уснули ребята, и время другое над ними прошло. Здесь море и горы, и солнце в зените, но с нам этим крепким не будет конца. И чудится мне, что в холодном граните солдатские, жаркие, бьются сердца.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва зовет. Работайте, братья,

0: офицерам, что честно России служили и красиво ушли.
1: Хоть и мало.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Атака на танкер в Черном море не привела к экологическим проблемам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нефть из поврежденного судна полностью выгорела и фактически не нанесла вреда окружающей среде. Инцидент произошел 6 октября. Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии, перевозивший нефть, подвергся атаке безэкипажных катеров. После этого в Сочи временно закрывали пляжи и начали контролировать состояние воды и воздуха. Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы в 2027 году на 6,8%. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он уточнил, что по фактической инфляции проиндексируют свыше 40 выплат. В частности, с 1 февраля 2027 года размер материнского капитала тоже увеличится на 6,8%. Таким образом, его размер на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала мат-капитал. Отдельно министр упомянул корпоративные программы поддержки. По его словам, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 миллиона рублей установили уже 227 предприятий из разных отраслей. Со следующего года в России изменятся правила работы для стажеров. С 1 марта им будут положены зарплата не ниже МРОТ, больничные и отпуск, а также наставник и другие трудовые гарантии. Об этом рассказали в Госдуме. Стажером будет считаться человек, который уже получил образование, продолжает учиться или проходит переподготовку. После окончания такого договора работодатель должен будет либо завершить сотрудничество, либо оформить сотрудника уже на общих основаниях. Правительство учредило две именные стипендии для студентов технических специальностей. Об этом на заседании Кабмина сообщил Михаил Мишустин. Стипендия имени Игоря Курчатова предназначена для тех, кто изучает физику и радиохимию. Выплату имени Анатолия Александрова будут присуждать обучающимся в области ядерной, электро- и теплоэнергетики. Студентам предусмотрено 30 тысяч рублей в месяц, аспирантам 50 тысяч. Стипендии будут назначать ежегодно, начиная с этого года. 134 года назад родилась поэтесса Марина Цветаева. Для российской литературы она стала настоящим феноменом. После выхода первого сборника «Вечерний альбом» творчество Цветаевой сразу же получило признание. Ее наследие впечатляет: 17 поэм, 8 стихотворных драм, автобиографическая, мемуарная, историко-литературная и философско-критическая проза. Именно Марине Ивановне мы обязаны незабвенными строками. «Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте счастливы!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: плинтусом.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

вам без нас, отзовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Завершается капремонт подземного перехода «Энергомаша» в Белгороде. Валентин Демидов проверил ход работ на объекте. Готовность 78%. Заменили плиты перекрытия входов и восстановили дренаж, переустроили ступени на трех спусках. В северной части плитка, инженерные коммуникации, облицовка композитом, освещение. Смонтировали два навеса, благоустроили территорию. Полностью обновили ливневую канализацию и заменили насосное оборудование. В переходе установили подъемники для маломобильных граждан. Архитекторы постарались сделать проект ярким и символичным. Тематика отражена в отделке стен. На ремонт перехода направили более 53 миллионов рублей. В Борисовке завершено благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по улице Советской, которое проводилось в рамках программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Специалисты обновили асфальтовое покрытие и провели общее озеленение территории. Решился вопрос и с парковочным пространством. Особый вклад внесли сами жители. Их трудовое участие, разработка грунта, подгрунтовочные работы, уборка и высадка растений стало неотъемлемой частью реализации проекта. Для юных жителей двора предусмотрели уголок для занятий спортом и игр. Специальное оборудование смогли приобрести за счет экономии денежных средств по основным видам работ. На благоустройство территории направлено более 3 миллионов рублей. Напомним, в этом году в регионе в рамках программы реализуют 137 проектов. В БГТУ имени Шухова создали робота-логиста для заводских цехов. Команда ученых разработала автономную платформу, которая сама перевозит детали, заготовки и инструменты между станками и складом. Это нужно, чтобы освободить людей от монотонной работы. Пока робот возит грузы, специалисты могут заниматься наладкой оборудования и контролем качества. Платформа оснащена лазерной локацией и камерами. Она строит цифровую карту цеха, считывает QR-коды на оборудование и сама прокладывает маршрут. Если на пути человек или тележка, снизит скорость, объедет или остановится. Если привычный проход занят, мгновенно перестроит маршрут. Экспериментальный образец уже готов и прошел базовые тесты. Следующий этап – испытания в реальных условиях производства. Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030». На четырех улицах в микрорайоне «Новая жизнь» в Белгороде на два дня отключат горячее водоснабжение. Специалисты будут ремонтировать участок тепловой магистрали в районе Ботанического сада. Горячей воды не будет с 22 часов 9 октября до полуночи 11 октября по адресам улицы Семейная, Каштановая, улица Механизаторов, дом 10А, улица Сумская, дом 168. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми каждый раз, когда...

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ты вернешься домой, солдат. Ты вернешься домой, солдат. Обольет крыши солнцем лето. Ты вернешься домой, солдат. На вопросы найдя ответ. Ты вернешься домой, солдат. Повидавший края другие. Ты вернешься домой, солдат. Вновь влюбившись в места родные. Ты вернешься домой, солдат. Вновь вдохнешь белгородский ветер. Ты вернешься домой, солдат. Знай, что ты не один на свете.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство

0: где ваша семья будет счастлива.
1: Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней.
2: Звоните 505-504, код города 4722.
1: Сет газовиков. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Воинам погибшим

0: Эх!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Радио З. Работаем за правое дело.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

святым. Я в это верю беззаветно.

0: мой родной, и тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС. Подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже.

перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: кровати. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: ты герой.
1: Радио Z.
0: На чистоте подвига и отваги.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: моя.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.